что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Честно, стопроцентно, качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Реклама на Авторадио.

0: Лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындар жана мырзалар. Кутмандуу таңыздар менен кайрадан таңкы лайф, кайрадан биз экөөбүз Диана менен келип калдык.
2: Доброе утро, Кыргызстан! Доброе утро, наши дорогие любимые слушатели! На связи ваше любимое утреннее шоу, да, утренний лайк, как вы уже поняли. Это значит, пора просыпаться красиво, вкусно и, конечно же, под правильные треки. И мы со Скатом, как всегда, вот такие вот бодренькие, веселенькие, готовы радовать каждого из вас.
1: 7:06 минут. Бүгүн 12 май, күнгө шейшемби, экинчи күндө турабы?
2: Ооба, туурам.
1: Болду, иш күн. Бул эмне деген, эмнени түшүндүрөт? Бул иш күн, жумушка барыш керек деген нерсени түшүндүрөт. Ошон үчүн бир айткандай болуп, пенсияга чыгайын десе, пенсияга кетейин десе, али эрте дейт. Декретке чыгайын десем шанс жок дейт. Эле жок, жумушка чыгыш керек деп атпайбы?
2: Эми жумуш бар кезде, алсаң аман кезде, мындай иштеп алып, аракеттенип алыш керек, э?
1: Туура, иштеш керек, иштеш керек. Иштеген тиш дейт дечү эле.
2: Эң туура.
1: Достор, ойгонуңуздар, туруңуздар. WhatsApp номер 0708-90-10-78. Бул сандарды эмнеге айтабыз? Ойгонуп биздин катарда экениңизди сиз бизге билдирип коюңуз. Биз болсо өз кезегинде сиздин маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылалы.
2: А я хочу сказать, что сегодня самый продуктивный день, потому что вторник, да, я очень сильно надеюсь, что вы уже так настроились на хороший рабочий день, несмотря на такую пасмурную погоду. Сегодня 12 мая, на часах уже 7:07, друзья. В скором времени мы более подробно расскажем именно про сегодняшний день. Так что никуда не уходим, делай радиоприемник погромче и поехали.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: А как я уже ранее говорила, сегодня самый продуктивный день. Сегодня вторник, 12 мая, и оказывается, ну не так много праздников мы сегодня отмечаем.
1: А бирок ага каравай, ага каравай, биз табабызга турабы. Биз деген майрамдаганын сөөн табабыз. Биз деген сөз түрдө мындай өз адам өз эс алганды жакшы көрөт го.
0: Ооба да.
1: Эс алуу үчүн бир себептер табабыз. Достор, дал ушул 2 май күнү мындан 127 жыл мурун Бирчи тарыхын байлыгын көрсөтүгөн жанагы медайымдар борго ошолордун кесиптик майрамы деп белгилендирди да бүгүнкү
0: күн. Ой, ну классно. Всех медсестер поздравляем с вашим сегодняшним праздником.
1: Билбейм, негизи мындай медайымдар өтө назик болушат. Жагымдуу болушат.
0: Ошондой коркпойсуңарбы медайымдардан?
1: Жанагы укол сайганда эле коркпосок, мындай турган турпаты өздөрүнүн бир табияты болот го. Мага медайымдар ошол өзгөчөлүктөрү жагат да. Демек жөн эле ар бир эле каалаган адам медик боло бербейт окшойт да.
0: Бир
1: нерсе болуш керек экен.
0: Эң туура талант болуш керек.
1: Медайымдар, майрамыңыздар менен.
0: Здорово. Я хочу рассказать про именинников. Допустим, сегодня 45 лет исполняется очень даже талантливому актеру. Зовут его Рами Малек. Это обладатель премии «Оскар» и, конечно же, вот звезда фильма, да, «Богемская рапсодия». Именно он подарил миру один из самых таких, я так считаю, ярких образов легендарного Фредди Меркьюри. Так что Рами Малек, вот ему 45 сегодня исполняется.
1: А бирок ушуга чейин эле кандай ийгиликтер жетип койгон, э?
0: Да, у него еще много популярных фильмов: «Нюрнберг», «Новичок», «Мистер Робот». Кстати, он еще в «Сумерках» снимался, я вот помню, в последней части.
1: Дагы бир майрам бул жакта. Мен билбейм, негизи мындай экологиялык азык дегенди уккам, экологиялык дагы башка дегенди уккам да, бирок экологиялык билим күнү дегенди бүгүн биринчи жолу окудум, биринчи жолу ойлонуп калдым да, бул эмне деп, эмне бул жана?
0: Ну да, оказывается, вот по всему миру, да, 12 мая отмечаем мы все экологическое образование. Это вот система знаний о природе, экологии, о правильном отношении человека к нашей вот окружающей среде. И я считаю, что экологическое образование нужно внедрять в человека с самого детства. То есть элементарно хотя бы начать с того, что нельзя мусорить вне дома.
1: Демек, балабакчадан баштап, мектепке дагы кирип койсо ашыкча болуп кетет окшойт, э? На, ойлонуп көрүш керек экен. Кимде ким мына ушул багытта билим алып жүргөн болсо, буга чейин кандайдыр бир иш аракеттерди үйрөнүп жүргөн болсо, азаматсыздар.
0: Да. Также сегодня день рождения у Виктории Дайнеко. Певице исполняется 39 лет. Ее песни до сих пор, я думаю, звучат, да, в плейлистах у многих. Ну, голос, конечно же, невозможно перепутать ни с кем. Так что Вика сегодня тоже празднует.
1: Ормандар арасында бүгүнкү күндө кандай майрам белгиленип болду экен, кимдин туулган күнү же кандай бир жакшылык болду экен, ал тууралуу бизге жар салып коюңуз. Алдыда биз соңку тилектерди кошуп, жакшы ырлар менен коштоп койгонго даярбыз.
0: Наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. Также welcome на наш сайт, на наши сайты, это их не один сайт у нас, так что имейте в виду Авторадио KG и Азия FM KG.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа

0: потерь и обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджилу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется включить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк. Вместо стандартного 1% АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету.
2: Реклама. Жарнама. Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кечейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.

0: 12 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
8: Ищите краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0-705-98-88-87.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Вы слушаете Утренний лайф на Авторадио. Пока кто-то пытается там договориться с будильником, да, еще на 5 минуточек. А мы уже здесь с Катом разгоняем это утро. Музыка, хорошее настроение. Мы, конечно же, зарядом бодрости на весь день.
2: Барыңыздарға құтман таң. Біздің қатарға қошылғандарды көріп сүйініп отырмыз. Анан сырттағы ауа қарап жаратылыштындай бүгін башкача көрүнүш экенин карап ага таң калып атабыз. Билбейм, биздин терезеден сыртты караганда мындай караңгы болуп атабы? Же мага эле ошондой көрүнөт атабы?
1: Ошондой көрүнөт и ну видишь пасмурно, солнышко не видно, в скором времени дождик пойдет, так что ну я ожидала такую погоду.
2: Өзүмдүн эртең менен жанымда Диана болбосо эмне кылмакмын дейм да ушу. Бир нерселерди түшүндүрүп турбаса болбойт да ушу мага.
1: Да, обязательно.
2: Жана бир угарманыбыз биз менен учурашып анан калемсап жазып атпады беле. Бул эмне деп көз таң калып койдук эле. Көрсө, көрсө калемсап мен силерге смс жазып атам дегенди түшүндүрөт дептир.
1: А мы гадали здесь сидели, думали, означает, что человек уже на работе находится. Ну, теперь будем иметь в виду. А также мы для вас подготовили много интересненького. Допустим, в скором времени мы с вами обязательно поиграем, разыграем подарочки. А точнее говоря, у нас уже готов подарочки от Додо Пицца, да? Есть мерч и сертификат для того, чтобы вы вкусно отведали пиццу от Додо, друзья. Всего лишь вам необходимо к нам на WhatsApp номер написать «Хочу играть» на номер 0708-99-78. Ну или можно еще и «Ой, новым гелет» написать.
2: Ошенче. Не бізді бөлі отат деп қойым. Достарына, маңайды ғана көтербестін, сіздің құрсақты дағы тойғызғанға даяр. Бұл таңқы лайф. Екен сатқа қош келіңіздер. Қананда оғырмандардың «Ой, новым гелет» деген білдірілерінің қаулы өрелі, күті өрелі бе?
1: Ну, а жазыңыздар.
2: WhatsApp номер 0708-90-10-78 білдірілерді ұзатыңыздар.
1: Бираздан кейін өзіңіз Асқат көз шалып, анан кейін сіздермен танышып, маяқташып, мыльная опера талышында ойнымызды баштаймыз.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджилу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется включить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина.

0: на вашем счету.
1: Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы хабарлайды. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
5: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
6: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
8: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса Европа от компании Avantgarde Stiль предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Нейрофакты.
1: А сегиз саат 41 минут, достор, дагы бир байгелүү оюнубуз башталып отурат. Ушу оюндун башталышына бир нерсе кыпчыйга кетейинби, Диана? Биз буга чейин май айындагы каникулдардын алдында тур ойнотуп болдук беле? Элдерди Ташкентке жөнөткөнбүз. Мына ошондо жеңүүчү
2: болгон. Ташкент, но и Самарканд они увидели.
1: А ушундай болду эки жак. Ошол бир жеңүүчүбүз Асель угарманыбыз барып келиптир апасы менен. Рахматын айтып атат. Сиздин көзгө белек алып келиптир, бир күн алып келип берем деди.
2: Ташкентте кандай белеге алат экенбиз экөөбүз
1: э? Аш алып келбейсиздик.
2: Но самое главное, мы очень рады, да, со скатом, когда каждый наш слушатель очень так трепетно относится к каждому подарку, и мы готовы вас с каждым днем все больше и больше вас радовать. Сейчас порадуем очередного нашего слушателя, потому что подготовили сертификат в спа-центр Асылмед.
1: Ооба, барасыз, жашарып келесиз, сулуу болуп келесиз, айтор денсаулугуңузга кам көрөсүз. Ал үчүн оп-оңой, жеп-жеңил эки факт айтабыз, фонун туура-туура эмесин эле таап бизге WhatsApp-ка жөнөтүп коюшуңуз керек. Номер 0708-90-10-78. Биринчи келген туура жоопко берели же кандай кылабыз?
2: Чыныгы оп-оңой жеп-жеңили э?
1: Ооба да. Билбейм, мен ишин таптым.
2: Ну давай вот первому, да. Мы давно вот первому не дарили. Да, 0708-90-10-78 для вас подготовили два факта. Сегодня поговорим с вами про массаж, друзья. Да, вам необходимо узнать, который из фактов реально существующий, а который это выдумки искусственного интеллекта. Даете верный ответ, мы в обмен, да, за ваш верный ответ даем сертификат в спа-центр Асылмед.
1: Андамесе, кун кой пугаус.
0: Факт номер один.
2: Лимфодренаж – это омолаживающий массаж лица.
0: Факт номер два.
2: Стоун-терапия – это массаж горячими камнями для улучшения кровообращения. Друзья, 0708-90-10-78. Пишите, где реально существующий факт, а где выдумки чата GPT, да, так скажем. И в скором времени кто-то из вас отправится в Асылмед.
1: Анан мындай жоопторду бир, эки деп эле сандарды жөнөтүп коймой, угармандарыбызга дагы бар эле андай кылбайбыз. Мисалы үчүн толук жооп беребиз, э? Толук кандуу жоопко анан биз белек беребиз. Узатыңыздар, алдыда жыйынтык чыгарабыз.

0: Автомонитор.
1: 8:46 мүнөт, борборуздун жолдоруна башпагалы, кадимки иш күндүн таңы сөз түрдө тыгын менен коштолот. Бул бир жагы боло турган болсо, экинчи жагынан аба ырайынын мына ушундай сырттагыдай кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу тыгындар дагы көбөйүп атат. Азыркы учурда достор, Исанов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен, жана ушундай эле көрүнүш Абдрахманов көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишинде орун алган экен. Мына ушул биз айткан жерлерден колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Эң башкысы көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Оржской, Жалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Высокульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
3: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Азыркы учурда биз алдагандар жөнүндө эмес, достор, тескерисинче жолдо бири бирине жардам бергендер жөнүндө сөз кылып атабыз. Авто окуялардын темасы дал ушундай. Жолдо айдоочу катары сизге ким кандай жардам берди эле, же тескерисинче сиз кимге кандай жардам бердиңиз эле. WhatsApp номер 0708-910-78. Окуялар бар экен бул жерде, Диана.
1: Да, однажды мы по дороге на Иссык-Кулю увидели маленького щенка, пишет слушательница. Нам стало его жалко, и на несколько дней его приютили. И так как у нас несчастный дом, нам пришлось его отдать родственнику, пишет. Не знаю, как сейчас дела у щенка, но дело было таково, пишет.
0: Негизи ушундай жан-жаныбарларга, мышык-бучуктарга жакын адамдарга мен кээде суктанам, кээде таң калам да. Мисалы, мен ит менен да ишим жок, мышык менен да ишим жок да. Билбейм, мындай ит багыш керек.
1: Кандай реакция кылыш керек деп мында катып калып атпайбы?
0: Мышык багыш керек деген нерселер ой деле болбойт экен да мендечи.
1: Жер там сеники туурабы?
0: Ооба.
1: Жок деген ит багып алды.
0: Ошо жөнүндө такыр ойлонбойт экен да. Билбейм, жакын катышым жок да, ошолор ит мышык менен такыр шердем жок да.
1: Не знаю, мне кажется, если есть возможность, то можно было бы приютить щеночка. Просто я, у меня не частный дом, к сожалению, да, из-за этого, к сожалению, супруг не разрешает мне заводить какого-либо питомца. Но если бы у нас нам условия позволяли бы, то собачка была бы, мне кажется, отличной идеей.
0: Эк мышык бакмаксың, а? Ой, ит бакмаксың.
1: Мышык бакмам, ит бакмак. Нет, кошки тоже хорошие, да, у меня нет никаких претензий к ним. Просто мне больше по душе собаки.
0: Салам, Авторадио. Бир жолу мага тааныбаган эле байке дөңгөлөгүм жел чыгып калганда үйрөткөнгө жардам берген. Насос деле бар болчу, бирок аны кантип иштетишти билген эмесмин. Көрсө, прикурвательге сайып туруп, анан иштетиш керек экен да. Мага жардам берген. Атын деле сурап турмун, рахматын айткам. Акча деле берген эмесмин. Азыр кээде баягы жолдо машинасынын дөңгөлөгү жел чыгып калган учурларды көрсөм, ошол байкени эстей берем. Улуу байке болчу дейт.
1: Жок деген атын сурап калса жакшы болмок, э?
0: Ошо да, айтып жүрмөктү мага баланча деген дайым ушинтип жардам берген деп, э?
1: Тема нашего сегодняшнего эфира: как вам или вы помогли кому-то на дороге, друзья? Пишите свою историю. Хочу напомнить, что за самую интересную историю мы с моим любимым соведущим подарим 2 билета на концерт Аваза и Айдана Деки. Кстати, будет уже совсем скоро, в конце этого месяца, на Жаштык арене, начало в 19:00.
0: Көптөн бери автоокуяларда үн билдирүүлөрдү угалы экенбиз, достор, келиңиздер. Бүгүн чыгынып туруп аудио билдирүү жөнөтүп салгылачы бир угалы, э?
1: Кстати, да, не более 20-30 секунд, пожалуйста.
2: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджолу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется отключить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк. Вместо стандартного 1%. АЗС

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Биыл болса айтчу, ошо сирен күрүн тартып алдың бү жубайыңа?
1: Жок, жолдо барат эле сирен өсүп аткандарды көрсөттүм. Мына сирен деген мондай болот дедим.
0: Барып жыттап ал дедим.
1: Ошол жактан барып ал дедим. Жок, негизи мындай, быйыл билбейм, сирен гүл көп адамдарды табыштырышы мүмкүн, бирок кээ бир адамдарды уруштурду го дейм.
0: Почему?
1: Сөйдө дегенде кээ бирөөнүн сирендерин түндө келип талкалап кетишиптир да.
0: А, кстати, да, ну так делать нельзя, конечно, нельзя портить чужое имущество.
1: Мына ушундай достор, биз болсо жолдогу бири бирине жардам бергендер, жакшы адамдар жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
0: И также еще призываем, да, всех, чтобы друг другу помогали.
1: Негедир мындай мен ойлогом, мен мындай кылып жардам бергем, тигиндей кылып жардам бергем дегендер көп болот болуш керек деп. Бүгүн негедир азыраак ошондой айдоочулар бири бирине жардам бербей калды.
0: Анан кийин балким ушу бир аз. Немного печально, конечно, если это так, но тем не менее, да, не забываем, что и мы друг другу должны помочь. Тема нашего сегодняшнего эфира: как вам или вы помогли кому-то на дороге. Я вспомнила свою историю. Обратно же та же история с моей, наверное, очень такой популярной машиной, да, первой.
1: Королла.
0: Королла, да, конечно. Там у меня со стартером были проблемы. И как-то я остановилась вот на пересечении улиц Магистрали и Бакамбаева. Ой, Манаса. Перепутала. Манаса. Там я остановилась. Нужно было закупиться, покушать. Далее у меня машина там вот на парковке не завелась, к сожалению. Но я понимала, что там нужно что-то стукнуть. Но не понимала, что нужно стукнуть, чтобы машина завелась. В итоге мне пришлось каждого человека, мужчин, да, в основном я просила, помочь мне с машиной. В итоге никто не смог мне помочь. Остановила, попросила вроде 3-4 мужчин, парней. Вот. Ну, они пытались там что-то поделать, но все понапрасну. В итоге вызвали эвакуатора и на ремонт отвезли мою машину.
1: Ошондо кийин стартерим болуп калды, э?
0: Ооба, анан кийин сатып ийдим машинамды. Жолдо экинчи мынтип калбайын деп.
1: Мен дагы эстеп кеттим, жаңы машина айдап жүрөм. Элде жок машина айдачумун да, санаатта 4 деген бар болчу. Шаарда 2-бү, 3-ө эле болчу да.
0: А, да? А сейчас?
1: Азыр коюп калды го эми. Анан оталбай калды меники дагы. Ачкыч же ары жылбайт, же бери жылбайт да. Же чыкпайт. Анан ары өткөн бери өткөндөрдөн сурадым, бир 5-6 кишиден сурадым. Алар да келип кармап көрүп, чукулап көрүп, эч нерсе кыла алган жок. Анан айлам кетип байкеме чалдым. Байкеме чалсам, рульду эки жака бурсаң дейт.
0: Да.
1: Анан рульду эки жака бурсам чыгып кетсе, жанагы ачкыч же оталып кетсе. Анан ойлоп калам, жанагы мага жардамга келген 5-6 кишидер эстеке кыла албай койгон да. Алар деле мен деле айдоочулар окшоп ойлоп калдым да.
0: Ну так блокируется же, насколько мне известно. Это не только у Саната, это у всех машин.
1: Анан кийин дагы ошондой бир 2-3 учур болду. Анан баягы приемго салып туруп, маселени оңой эле чечтик.
0: Были времена, когда вот только училась водить, и мне очень было тяжело выезжать с парковки, и в такие моменты мне байкешки помогали.
1: Айындарга эми көп эле болуп туруш керек ошондой жана парковкага кое албагандар, парковкадан чыга албай калгандарга мырзалар келип жардам берген, э?
0: Один раз я помню, там мужчина мне помогает, и я говорю, может, вы сядете за руль? Он говорит, нет, ты справишься, говорит. Я тебе сзади буду помогать, подсказывать, говорит, ты справишься. Ну, в итоге справилась, да?
1: Мына ушундай дайым жардамга кол сунган жакшы адамдар көп болсун деп Запорождалыны көздөп уланталы. Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Аваз Акимов менен Айдын Декан концертине ким барат экенин аныктайбыз. Ага чейин достор, дагы бир керектүү маалымат бар. Бул автомонитор. Биз менен болуңуздар.
2: Автоистория на Авторадио.

0: автомонитор.
1: Бул чыгарылышта борборубуздун түндүк батыш бөлүгүндөгү жолдогу жагдайлар, ал жактагы тыгындар жөнүндө сөз кылат экенбиз достор. Бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда Матыев жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Фучика менен Ден Сяопин проспектисинин кесилишинде тыгын экен. Жана ушундай эле көрүнүш Жаш Гвардия бульвары менен Баялинов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Орске, Жалабатской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Высокульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы. Тэквондо, вокал и хореография. Четырехразовое питание. Уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Эйрлайнс. Осман Эйрлайнс. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджолу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется отключить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение, и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев. Егер жоғорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жоғорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректіғына FL12 04

0: жатқаннан кейін тоқтаса, же кейін жолып қалса.
1: Не олыпкен?
2: Қызыл көйнек, қырсық пы, же қылымды қарман бы? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
3: Дотым ешке, атешікте!
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
6: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
5: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 23. В Высокульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, и днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Так, что у нас здесь?
8: Аккуратно, можно обжечься.
7: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
9: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0-888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджолу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется отключить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
4: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055 312 38 83.

0: свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10, телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролю». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекчулу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуют отключить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролю».
0: На АЗС «Бишкек Петролю» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролю». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 700.

0: Би Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамтуу, 100% сапаттуу. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Неміз тракторы қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan неміз технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз. Көбүрөөк акча тапкан келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык Арена. Неповторимый. Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Иссык-Кулской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
12: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Бишкеке в рамках подготовки к зиме ведутся масштабные работы по модернизации электросетей. Как сообщает Минэнерго, программа включает установку 38 дополнительных трансформаторов, более 200 опор в восточном, западном и северном РЭС, а также реконструкцию свыше 40 тысяч километров сетей. Параллельно проводится ремонт высоковольтных линий, замена изоляторов и техобслуживание всех трансформаторов. Работы продлятся до ноября, а меры направлены на снижение потерь и обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей. В Бишкеке горячему водоснабжению подключили 99% жилых домов. По данным мэрии, сейчас специалисты устраняют локальные неполадки. Подача воды временно невозможна лишь по отдельным адресам на улице Шапокова и на проспекте Чебекджолу из-за отсутствия доступа к теплопунктам. Для корректной работы системы жителям рекомендуется отключить частные бойлеры и перейти на централизованную сеть. Из-за процесса циркуляции в отдельных домах возможны кратковременные задержки подачи воды. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиницы для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческое помещение, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңызды нақылесіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректе таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламиден бірден тұрақжай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап бизнес класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%ден ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке ИЖ сайтында.
3: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейлбагы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин түйнүңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в университет.

0: международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
1: Деятельность лицензирована. Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
2: Яко, да. Стильно, да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, в Нарынии днем плюс 15 градусов. В столице сегодня также осадки, днем ожидается плюс 17 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Ищете краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил. Арматуру или профнасил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508 15 99 77. Сайт 3W.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Так, что у нас здесь?
7: Аккуратно, можно обжечься.
6: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, профсоюзная 180. Количество товара ограничено.
8: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
9: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
8: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
9: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
0: Реклама на Авторадио.
12: 0 700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона доллара. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-18:00 кечейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ақунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
5: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
6: эмне болот экен?
4: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2. Чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
7: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
8: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.
9: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055-312-3883.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: крутые.
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, жел маян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 0888 81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.
3: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Бишкек 17 мая на сцене Джаштык Арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Жаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное.

0: Лонже Тур, Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профносил, муж сегодня в стройдвор ходил.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона доллара. Рост акций обеих вызван повышением спроса на чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орск, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
12: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: и вкусно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон, единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось!
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
7: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
8: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джиншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
3: АЗС

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.
7: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты. Свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
8: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барсо, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джиншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона доллара. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштуу қалар. Сіздерді көптөгөн беректер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке ИЖ сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Ищите краску, которая не подведет? «Декор-идея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплее до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барсо, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Узнай. Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
2: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
3: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
2: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
3: Guys.

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүү чумайга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
4: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
5: эмне болот экен?
3: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2.

0: Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
1: Яко, да. Стильная, да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 13 мая, по республике без осадков в Чуйской области. Днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 7. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов, ночью понизится до 12. В Высокольской области днем плюс 16, ночью плюс 4. А вот в Нарыне также без осадков, днем плюс 17 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 21 градус, ночью составит плюс 7. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барсо, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
8: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора «MG Motor».
9: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
8: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
9: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
10: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная, специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Хантавирус – это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши, крысы и другие млекопитающие. Отмечается, что при этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970 году впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В этом году отремонтируют и откроют озеро Пионерское в Карагачевой роще, сообщил мэр Бишкека Айбек Джуншалиев на встрече с жителями Свердловского района. По его словам, ранее уже было открыто озеро Комсомольское. Для развития Карагачевой рощи из городской казны выделят около 50 миллионов сомов. По возможностям сумма будет увеличена, добавил мэр. Южнокорейский производитель электроники Samsung стал второй азиатской компанией, чья капитализация превысила 1 триллиона долларов. Рост акций обеих вызван повышением спроса на ИИ-чипы. Параллельно с финансовыми рекордами Samsung начала масштабную реструктуризацию присутствия на китайском рынке. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
4: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса
5: эмне болот экен?
3: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
6: Авария болуп туруп кап жаман болгон экен.
7: Бул жөн гана кино эмес, бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма «Мафия. Миллион доризи». 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
8: Аскал, биз жеңебиз.
7: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Вкусно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502 31 11 11.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Эйрлайнс. Осман Эйрлайнс. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Бишкек. 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.